пап, оп, я на поезд опоздала, делаю пап, так, я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап, зачем-то. Папи.